0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.
4: А вы знали? Факты о работе Алроса.
5: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
4: А вы знали? –

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В мирном будущем топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: В мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске в мирном будущем топ-менеджеры «Алроса» обсудили управленческий опыт с генеральным директором. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Пенсионерка из Чернышевского дала мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Теперь подробно. Участники системы преемственности топ-25 встретились с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым, чтобы обсудить стратегию развития, карьерные траектории и управленческие подходы. Встречу провели в мирном, неформальной обстановке. Участники программы – сотрудники, рекомендованные для замещения позиций первого звена управления. Кандидаты проходят тестирование и оценку лидерских компетенций, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. Такая система обеспечивает прозрачность назначений и кадровую защищенность компании. Продолжит Наталья Петухова, начальник управления подбора и развития персонала «Алроса».
3: А для самих сотрудников это возможность видеть свой карьерный путь, понимать, каких компетенций не хватает для того, чтобы занять следующую позицию, развиваться, вкладываться в собственное развитие и наращивать свой собственный потенциал.
2: Система преемственности в «Алроса» действует с 2021 года. За 5 лет получили повышение десятки сотрудников, вошедших в кадровый резерв. Далее. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию видеть труд своих мужей и отцов. И еще одна новость. 86-летней женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о попытках кражи ее накоплений со счета. Узнав точную сумму, злоумышленник потребовал сохранить разговор в секрете, снять все средства со счета и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет. Сотрудников банка насторожило поспешное решение клиентки, и они попытались отговорить ее от необдуманного поступка, но их слова на женщину не подействовали. Через несколько дней она передала пакет с деньгами курьеру во дворе собственного дома, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Только через месяц пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Отделом ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело. В ведомстве просят жителей района рассказать родителям, родным и близким старшего возраста о мошенниках и схемах, которые они используют. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачные в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

быть или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, небо.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
2: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: просто быть.
1: Реклама для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуются машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk.

0: Не переключайся.
1: В Мирном 11 часов.
2: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: ви знали? Факты о работе Алроса.
1: На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная

0: телефон 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. И снова 1 сентября. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мирном? 30 тысяч мальков осетра. Экологи Алроса завершили последний этап зарыбления в этом году. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты Интернационального. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий, да? Он массовой коммуникации Лайгер надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел, то в сумме себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов в этом выпуске. И снова 1 сентября. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мирном? 30 тысяч мальков осетра. Экологи Алроса завершили последний этап зарыбления в этом году. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Теперь подробно. До 1 сентября остаются считанные дни. Родители проверяют, все ли куплено для учебного года. Школьная форма, рюкзак, тетради и десятки других мелочей. Цены на эти товары выросли, и люди ищут способ не переплатить. Что выгоднее, обычные магазины или маркетплейсы, и сколько сегодня стоит подготовить ребенка к учебному году. Под контролем мамы Руслан неохотно читает букварь. В этом году мальчик идет в первый класс, поэтому летние развлечения постепенно сменяет подготовка к школе. Виктория тоже не скучает, ведь к 1 сентября нужно собрать и старшую дочь. Виктория Малыхина шутит, бедной быть нельзя. Ведь содержать двух школьников в течение года недешево. На канцелярские наборы и портфели для Ирены и Руслана потратили около 20 тысяч рублей. При этом покупки Виктория делала не в сезон повышенного спроса.
3: Тетради, я скажу сразу, я закупила заранее, еще в апреле месяце, не дожидаясь разгара этого сезона, когда у всех начинается ажиотаж. Поэтому в чем-то было мне проще, но когда расслабляешься, немножечко забываешь о том, что еще кисточки нужны, еще альбом нужен, еще цветная бумага, дополнительные тетради, и смотришь на эти цены, я заказывала все через масс-маркеты, и даже цена по акции, от нее приходишь просто в ужас.
2: Реакция на цены оправдана. В этом году сбор ребенка к школе стал дороже. Цены на рюкзаки выросли на 6%, на дневники и пеналы с канцелярией на 12%, на набор тетрадей на 7%. Настолько же подорожала школьная форма. Чтобы сэкономить, родители все чаще сравнивают цены в офлайн-магазинах и в интернете. В Мирном к стоимости онлайн-покупки часто добавляется доставка, а ждать заказ приходится дольше. В итоге покупка в местном магазине может оказаться и выгоднее, и проще. Комментирует Сергей Уганчин, исполнительный директор сети магазинов «Канцмир».
4: Мы не можем конкурировать объемами с маркетплейсами. Естественно, по логистике они выигрывали, поэтому цена у них была привлекательнее. Сейчас, на сегодняшний день, провели большую работу с поставщиками, провели с транспортными компаниями большую работу. Сейчас мы стараемся держать цены на уровне маркетплейсов. У нас бывает даже позиции, вот процентов 30 позиций вот из основного ходового товара, позиции дешевле, чем на маркетплейсе.
2: Купить все необходимое может не каждая семья. Малообеспеченным и многодетным помогает районная администрация. Продолжит Елена Розова, начальник управления социальной политики администрации Мирнинского района.
5: Это первая необходимость. Тетрадки, ручки, линейки, карандаши, пеналы, рюкзаки для первоклассников.
2: Каждый год семьям Мирнинского района выдают по 240 таких наборов. Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в администрацию своего поселения. В этом году за парты Мирнинского района сядут почти 9,5 тысяч школьников. Собрать ребенка в школу – задача затратная, но найти канцтовары можно на любой вкус и кошелек. Правда, каким бы полным ни был список покупок, всегда найдется повод еще раз заглянуть в канцелярский магазин. Далее. Экологический центр «Алрос» и Чернышевский рыбзавод выпустили 30 тысяч мальков сибирского осетра на косе Соколиной в Крестяхе. Это последний этап совместного зарыбления в 2026 году. Компания проводит такие мероприятия для восполнения и сохранения биоразнообразия в Якутии. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра «Алроса».
6: Формирование именно такой устойчивой популяции видов рыб в наших реках вообще в целом это большой вклад в будущее для устойчивости регионов. И именно, например, как вот по осетру сейчас можно что сказать? Что в целом этот вид рыбы является таким биоиндикатором для природной среды, и по нему как раз можно вообще в целом судить о состоянии здоровья в целом пресноводной экосистемы.
2: Перед отправлением в свободное плавание осетра выращивали 2 месяца, а за 5 дней до зарыбления постепенно снизили температуру воды, в которой жили мальки, до градуса в Вилюе с 18 до 11. Теперь осетрам предстоит расти. До достижения промысловых размеров должно пройти 7-9 лет. Всего за этот год экологи Алроса выпустили в реке Якутии более 2 миллионов личинок и молоди ценных видов рыб, а за 15 лет объем выпуска превысил 35 миллионов. И еще одна новость. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию увидеть труд своих мужей и отцов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
11: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
12: Каскад Вилюйских ГЭС – это, без сомнения, одна из строек века. Там, где когда-то безраздельно царила тайга и бурлили воды Вилюя, гидростроители возвели бетонные стены плотин Вилюйских ГЭС. С 1968 года уже по энергосетям Якутии потекло электричество от первой очереди Вилюйских ГЭС. Постепенно в строй вошла вторая очередь Вилюйских ГЭС, и в 1978 году пришла пора для Светлинской ГЭС-3. Стройка пришлась на переломные годы для истории страны и, как следствие, затянулась. В итоге первый гидроагрегат, Светлинский ГЭС, заработал спустя 26 лет после начала строительства, в 2004 году. А в 2005 и в 2008 году запустились второй и третий гидроагрегаты из четырех проектных. И вот наступила пора поставить точку в истории этого строительства. Светлинская ГЭС готовится к вводу последнего четвертого гидроагрегата спустя 48 лет от начала строительства. Подробнее об этой истории и том, что же стоит за вводом гидроагрегата, мы поговорим с нашим гостем Леонидом Федотовым, исполнительным директором по производству АО «Вилюйская ГЭС-3» и директором филиала «Светлинская ГЭС». Леонид Степанович, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
13: Добрый день.
12: Мы сказали в начале, что между вводом в строй третьего гидроагрегата и сейчас, в 26-м году, мы ждем ввод в строй четвертого гидроагрегата, прошло 18 лет. С чем связана такая задержка? Почему 18 лет пришлось выдержать?
13: Так, ну, давайте сразу поправлю, что прозвучало Светлинская ГЭС-3, но это стандартная ошибка, потому что у нас Светлинская ГЭС, она вообще является нижней ступенью каскада Вилюйской ГЭС. Соответственно, она называлась в свое время Вилюйская ГЭС-3, но сейчас называется Светлинская ГЭС. Сама станция, она является уникальным гидротехническим сооружением. Почему? Потому что она построена в условиях вечной мерзлоты не на скальном основании, как другие гидроэлектростанции, а именно на талом дне реки Вилюй. Станция обеспечивает электроснабжением в основном объекты компании «Алроса», ну и плюс остальных потребителей Западной Якутии. Сейчас станция находится во временной эксплуатации на стадии незавершенного строительства. Да, как вы правильно сказали, строительство станции началось в 80-х годах. Потом в 90-х доходило до того, что строительство замораживалось по понятным причинам. И строительство возобновилось в 2000-х годах, это уже после того, когда станция перешла в собственность компании «Алроса». И в сентябре 2004 года был запущен первый энергоблок, декабре 2005 года был запущен второй, и в феврале 2008 года был запущен третий энергоблок. Соответственно, вот, как вы правильно отметили, прошло 18 лет, и сейчас мы уже стоим на пороге запуска четвертого, последнего энергоблока Светлинской ГЭС. Почему прошло столько времени? Потому что после пуска третьего энергоблока был очень длительный период затишья, связанный с тем, что на различных уровнях обсуждался вопрос вообще о целесообразности строительства четвертого пускового комплекса. Были даже мнения о том, что четвертый агрегат он не нужен, потому что, напомню, в те годы у нас энергосистема была изолированной, учитывая то, что в Мирнинском районе имеется как каскад Вилюйской ГЭС 1-2 имени Евгения Конуровича Ботанчука, так и Светлинская ГЭС, соответственно, было мнение, что четвертый агрегат не нужен. Но все это время проводилась активная работа для того, чтобы доказать, обосновать необходимость строительства четвертого агрегата. Соответственно, в сентябре месяце вот мы уже планируем запустить четвертый агрегат. Необходимость строительства была обоснована, ну, вот как техническими причинами, в том числе это состоянием самой фундаментной плиты здания ГЭС, которая более 20 лет не была нагружена в проектных объемах. То есть, если первые три энергоблока были наполнены, проточной части их наполнена водой, то проточная часть четвертого агрегата она оставалась в сухом состоянии. Соответственно, плита могла, скажем так, немножко сместиться, либо деформироваться, что не есть хорошо. Также в качестве обоснований мы доказывали то, что необходимо все-таки его построить, потому что в первую очередь это безопасность самого объекта, потому что проточная часть вот более 20 лет была перекрыта затворами, да, которые перекрывали как со стороны верхнего БЕФа, так и нижнего БЕФа проточную часть более 20 лет. Все равно имеется вероятность, точнее имелось, что затворы могут, условно говоря, прийти в негодность и привести к нештатной ситуации. Поэтому, чтобы это исключить, и проводилась активная работа, повторюсь, на всех уровнях, и в итоге было доказано о том, что четвертый агрегат нам крайне необходим, что и было сделано. Хочу сразу отметить, что запуск четвертого агрегата – это завершение основного этапа строительства станции, потому что, как я говорил, станция находится на стадии незавершенного строительства. Это завершение основного этапа, это выход на проектные мощности станции. Для того, чтобы полностью завершить строительство, необходимо еще реализовать несколько проектов. Проекты как по гражданской обороне, так и по системе безопасности, ну и по благоустройству гребневой части плотин. Эти работы у нас запланировано выполнить до 2030 года, точнее к 2030 году. И тогда, после успешной реализации этих проектов, можно будет сказать, что станция завершила строительство и работает в проектных показателях. Плюс к этому, это подъем уровня водохранилища до скорректированного уровня, до скорректированного нормального подпорного уровня 177. И вот эти проекты необходимо реализовать, чтобы сказать, что строительство Светлинской ГЭС завершено.
12: То есть по планам строительство где-то займет полвека, где-то более 50 лет, 52 даже, если 78-го началась стройка.
13: Но это не является каким-то вот удивительным фактом, потому что есть гидроэлектростанции, которые строились как бы еще не дольше. Но учитывая наши особенности, особенности региона, нашу удаленность, нашу логистику, ну да.
12: Что нужно было сделать перед тем, как запустить, и нужно сделать перед тем, как запустить четвертый гидроагрегат?
13: Конструктив, строительная часть под четвертый агрегат был полностью готов, и более 20 лет шахта агрегата, кратер гидроагрегата пустовал. Поэтому для того, чтобы выполнить эту работу, заводу-изготовителю в лице ПАО «Силовые машины» необходимо было сконструировать турбину и генератор таким образом, чтобы произвести монтаж, готовый конструктив кратера агрегата, который имеет свои определенные размеры. Но была проведена работа по вырубке ну, так называется работа по вырубке камеры рабочего колеса, с тем, чтобы туда смонтировать турбину. Плюс к этому конструирование необходимо было выполнить с увеличением мощности агрегата при максимальном напоре. Также необходимо было учесть, так как технологии уже шагнули далеко вперед, первые три агрегата у нас 80-х годов производства. Соответственно, одним из достоинств четвертого агрегата, помимо увеличения мощности, является то, что у него экологически чистое рабочее колесо, то есть безмасляное. А допустим, если произойдет какая-то нештатная ситуация, то не произойдет разлива масел в водный объект и не приведет к каким-то экологическим последствиям. После того, как сконструировали агрегат, необходимо его, само собой, изготовить, и наступает самый сложный этап – это доставка на площадку. Потому что, учитывая особенности нашего региона, логистика, она, сами знаете, она очень-очень сложная. Но, тем не менее, эта задача была решена без срыва сроков. Доставка осуществлялась как по зимнику, так и по воде, так и по воздуху. На склады было принято более 600 отгрузочных единиц 4-го пускового комплекса, общий вес которых там порядка 2000 тонн. Все это дело надо было привезти. И эта задача
14: сколько
13: была...
14: Тонн?
13: Порядка 2000 тонн.
14: Ого.
13: Это надо было привезти из заводов-изготовителей, потому что силовые машины нам изготовили гидротурбину, гидрогенератор плюс систему возбуждения. Завод «Невский трансформатор» изготовил основной трансформатор блочный. И все это оборудование, помимо, я не говорю еще из-за вот остальных вспомогательных систем, все это было необходимо привезти на осветительскую площадку. Причем есть ряд узлов, да, которые, помимо того, что они не габаритные, они еще крайне-крайне тяжеловесные. То есть их можно привезти только по зимнику. Вспоминая декабрь 24 года, когда зимник у нас, по-моему, тогда начал функционировать чуть ли не в январе 25-го.
14: То а были под самый конец, да, было
13: да,
14: тепло.
13: Да. Были определенные риски, но, к счастью, никаких таких отклонений от графика не произошло. И вот в 25-м году эта работа была успешно завершена. То есть весь массив вот, груза, да, который я озвучил, более 600 единиц, весом порядка 2000 тонн, все было благополучно доставлено на Светлинскую площадку.
12: Если говорить о жителях самого поселка Светлый, для них ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока в плане рабочих мест, он что дает? Сколько рабочих мест появится, если они вообще появятся, конечно?
13: По моей информации, ввод в работу четвертого гидроагрегата, вообще четвертого пускового комплекса, он даст дополнительных рабочих мест порядка 15. Ну, могу ошибаться, но вот где-то 15, может, 16 новых рабочих мест у нас должно появиться. Поэтому для жителей поселка это будет возможность трудоустроиться. Ну, и...
12: ну, может быть, даже для жителей соседних поселков, тот же самый Чернышевский, где-то уже...
13: Может быть, даже и для выпускников центральных учебных заведений, потому что, как я уже говорил, мы ведем активную работу, привлекаем студентов со всей страны. У нас география была, начиная от Владивостока, заканчивая Краснодарским краем. Поэтому, да, у нас новые рабочие места появятся, а кем мы будем заполнять, это уже, ну, зависит в первую очередь от нас.
12: Если говорить о косвенных перспективах, дешевая электроэнергия, холод, я имею в виду теплоотведение, и тут как будто бы напрашивается тематика с дата-центрами, потому что сейчас это одна из важнейших точек роста любой страны. Если говорить о развитии искусственного интеллекта, развитии машинного обучения и так далее и тому подобное, мы говорим в том числе о как раз вещах, связанных с энергопотреблением, то есть это дата-центр, повторюсь, и теплоотведением, то, чем страдают дата-центры. Как будто бы Светлинский ГЭС – это хорошее направление. Так ли это на самом деле? То есть действительно подходит ли ваш объект для возможной такой вот площадки для дата-центра, или все-таки у вас есть какие-то ограничения, какие-то моменты, которые не позволяют инвесторам прийти к вам?
13: Вопрос хороший. Я скажу, что более того, мы в свое время рассматривали возможность создания некого дата-центра, потому что вы абсолютно правильно сказали, что генерация имеется. Плюс, учитывая наш климат, 9 месяцев в году можно не беспокоиться об отоплении. Ну и плюс у нас оптика волоконной линии связи тоже имеется. Поэтому дата-центры, почему нет? Ну, мы же знаем, да, что в стране, на материке, есть уже такие успешные опыты, что когда в непосредственной близости от источников генерации строят вот эти дата-центры. Так что запуск 4-го агрегата, почему нет, это тоже один из аргументов для привлечения возможных инвесторов, для того, чтобы они пришли и сказали, вот хотим построить дата-центр, есть все условия. Тем более, вот это как раз, возможно, бы дало бы жителям поселка Светлый новые рабочие места, новые кадры, ну и плюс какие-то еще безусловные плюшки.
12: О перспективах на будущее, а именно, что нужно сделать для окончательного уже выхода на проектную мощность? То есть вот запускается 4-й энергоблок, это означает то, что все, вы выходите на проектную мощность, повторимся здесь, или еще нужно что-то сделать, что-то где-то довести до проектных показателей или, напротив, даже их превысить?
13: Так, ну, здесь завершением строительства 4-го энергоблока, помимо этого, мы параллельно ведем работу по тоже одному из важных проектов, это по повышению уровня водохранилища до скорректированных проектных показателей, где, напомню, нормальный подпорный уровень равен 177 метров. Сейчас мы работаем на промежуточной отметке водохранилища 176 метров. Нам необходимо будет набрать уровень до отметки 177. К этому времени у нас 4-й агрегат уже будет введен. Но вот это и даст возможность выйти станции уже на проектные показатели.
12: То есть уровень воды поднимется на 1 метр вот в этом промежутке.
13: Да.
12: Что вы сейчас чувствуете, понимая, что наконец-то запускается вот этот 4-й энергоблок, и по сути дела, наконец-то электростанция, вот, как ее планировали, с 4 энергоблоками, так она и начнет наконец-то работать. И это пройдет, ну, вот-вот, речь о месяцах.
13: Лично у меня, так и у наших работников, ветеранов, да, которые отработали более 20 лет, видеть то, что началась активная фаза именно самих монтажных работ в кратере 4-го агрегата, это было очень приятным событием. Сейчас уже, понимая то, что мы в скором времени проведем запуск 4-го энергоблока, тоже, конечно, у всех у нас есть некое такое волнение, ожидание. Очень приятное ощущение, что, ну вот лично для меня, что я принимал участие в пусках как первого, ну, в качестве зрителя, конечно, но тем не менее, я видел пуски первого агрегата, второго агрегата, третьего, и сейчас вот буду принимать участие в пуске 4-го агрегата, но при всем при этом я бы хотел сказать, что это не означает, что можно после пуска 4-го агрегата расслабиться и сказать, что все, станцию построили и ничего не делать. Нет, конечно. Как я уже говорил, перед нами имеется также ряд не менее важных проектов. Конечно, 4-й агрегат, он имеет высший приоритет, но потом надо будет реализовывать все те проекты, которые я говорил. Плюс к этому текущая работа, обеспечение, безусловно, надежности выработки электроэнергии. Опять же, достаточно большой кусок работы по привлечению кадров, ну и прочие рабочие моменты, они все равно остаются. Так что для нас пуск 4-го энергоблока это будет одним из значимых событий, одним из торжественных вех в истории Светлинской ГЭС. Ну и здесь остается только порадоваться, что мы все являемся свидетелями такого значимого события, потому что, ну, согласитесь, не каждый год и не каждую пятилетку там агрегаты пускаются, да? Это такое большое достижение, на самом деле, всего коллектива, нашего руководства, которыми, благодаря усилиям которых, была проведена, на самом деле, колоссальная работа. И вот, как мы упоминали в начале, что между пуском 3-го и 4-го агрегата прошло целых 18 лет. Так что это такая очень большая, позитивная, я бы сказал, жирная точка в этом проекте.
12: Ну, я напомню, что гостем студии был Леонид Федотов, директор филиала Светлинской ГЭС. И говорили мы как раз об окончании работы, связанной с запуском 4-го гидроагрегата Светлинской ГЭС, что, в принципе, является значительной вехой в истории строительства этой электростанции. На этом все. Удачи. Оставайтесь с нами.
13: До свидания. Всего хорошего.
15: дневного эфира. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова с

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. И снова 1 сентября. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мирном? 30 тысяч мальков осетра. Экологи Алроса завершили последний этап зарыбления в этом году. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет,

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 21. В Алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: в Мирном. 13 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов в этом выпуске. И снова 1 сентября. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мирном? 30 тысяч мальков осетра. Экологи Алроса завершили последний этап зарыбления в этом году. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Теперь подробно. До 1 сентября остаются считанные дни. Родители проверяют, все ли куплено для учебного года. Школьная форма, рюкзак, тетради и десятки других мелочей. Цены на эти товары выросли, и люди ищут способ не переплатить. Что выгоднее, обычные магазины или маркетплейсы, и сколько сегодня стоит подготовить ребенка к учебному году. Под контролем мамы Руслан неохотно читает букварь. В этом году мальчик идет в первый класс, поэтому летнее развлечение постепенно сменяет подготовка к школе. Виктория тоже не скучает, ведь к 1 сентября нужно собрать и старшую дочь. Виктория Малыхина шутит: «Бедной быть нельзя». Ведь содержать двух школьников в течение года недешево. На канцелярские наборы и портфели для Ирены и Руслана потратили около 20 тысяч рублей. При этом покупки Виктория делала не в сезон повышенного спроса.
3: Тетради, я скажу сразу, я закупила заранее, еще в апреле месяце, не дожидаясь разгара этого сезона, когда у всех начинается ажиотаж. Поэтому в чем-то было мне проще, но когда расслабляешься, немножечко забываешь о том, что еще кисточки нужны, еще альбом нужен, еще цветная бумага, дополнительные тетради, и смотришь на эти цены, я заказывала все через масс-маркеты, и даже цена по акции, от нее приходишь просто в ужас.
2: Реакция на цены оправдана. В этом году сбор ребенка к школе стал дороже. Цены на рюкзаки выросли на 6%, на дневники и пеналы с канцелярией на 12%, на набор тетрадей на 7%. Настолько же подорожала школьная форма. Чтобы сэкономить, родители все чаще сравнивают цены в офлайн-магазинах и в интернете. В Мирном к стоимости онлайн-покупки часто добавляется доставка, а ждать заказ приходится дольше. В итоге покупка в местном магазине может оказаться и выгоднее, и проще. Комментирует Сергей Уганчин, исполнительный директор сети магазинов «Канцмир».
4: Мы не можем конкурировать объемами с маркетплейсами. Естественно, по логистике они выигрывали, поэтому цена у них была привлекательнее. Сейчас, на сегодняшний день, провели большую работу с поставщиками, провели с транспортными компаниями большую работу. Сейчас мы стараемся держать цены на уровне маркетплейсов. У нас бывает даже позиции, вот процентов 30 позиций вот из основного ходового товара, позиции дешевле, чем на маркетплейсе.
2: Купить все необходимое может не каждая семья. Малообеспеченным и многодетным помогает районная администрация. Продолжит Елена Розова, начальник управления социальной политики администрации Мирнинского района.
5: Это первая необходимость. Тетрадки, ручки, линейки, карандаши, пеналы, рюкзаки для первоклассников.
2: Каждый год семьям Мирнинского района выдают по 240 таких наборов. Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в администрацию своего поселения. В этом году за парты Мирнинского района сядут почти 9500 школьников. Собрать ребенка в школу – задача затратная, но найти канцтовары можно на любой вкус и кошелек. Правда, каким бы полным ни был список покупок, всегда найдется повод еще раз заглянуть в канцелярский магазин. Далее. Экологический центр «Алрос» и Чернышевский рыбзавод выпустили 30 тысяч мальков сибирского осетра на косе Соколиной в Крестяхе. Это последний этап совместного зарыбления в 2026 году. Компания проводит такие мероприятия для восполнения и сохранения биоразнообразия в Якутии. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра «Алроса».
6: Формирование именно такой устойчивой популяции видов рыб в наших реках вообще в целом это большой вклад в будущее для устойчивости региона. И именно, например, как вот по осетру сейчас можно что сказать? Что в целом этот вид рыбы является таким биоиндикатором для природной среды, и по нему как раз можно вообще в целом судить о состоянии здоровья в целом пресноводной экосистемы.
2: Перед отправлением в свободное плавание осетра выращивали 2 месяца, а за 5 дней до зарыбления постепенно снизили температуру воды, в которой жили мальки, до градуса Вилюи с 18 до 11. Теперь осетрам предстоит расти. До достижения промысловых размеров должно пройти 7-9 лет. Всего за этот год экологи Алроса выпустили в реке Якутии более 2 миллионов личинок и молоди ценных видов рыб, а за 15 лет объем выпуска превысил 35 миллионов. И еще одна новость. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию увидеть труд своих мужей и отцов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
10: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
11: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
12: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачные в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: Такой. И снова 1 сентября. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мирном? 30 тысяч мальков осетра. Экологи Алроса завершили последний этап зарыбления в этом году. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты Интернационального. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале +21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: Моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей. Внутри себя, мы здесь.
1: В Мирном 14 часов.
2: Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов в этом выпуске. И снова 1 сентября. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мирном? 30 тысяч мальков осетра. Экологи Алроса завершили последний этап зарыбления в этом году. Жены мирнинских шахтеров спустились на подземные горизонты интернационального. Теперь подробно. До 1 сентября остаются считанные дни. Родители проверяют, все ли куплено для учебного года. Школьная форма, рюкзак, тетради и десятки других мелочей. Цены на эти товары выросли, и люди ищут способ не переплатить. Что выгоднее, обычные магазины или маркетплейсы, и сколько сегодня стоит подготовить ребенка к учебному году. Под контролем мамы Руслан неохотно читает букварь. В этом году мальчик идет в первый класс, поэтому летние развлечения постепенно сменяют подготовка к школе. Виктория тоже не скучает, ведь к 1 сентября нужно собрать и старшую дочь. Виктория Малыхина шутит: «Бедной быть нельзя». Ведь содержать двух школьников в течение года недешево. На канцелярские наборы и портфели для Ирены и Руслана потратили около 20 тысяч рублей. При этом покупки Виктория делала не в сезон повышенного спроса.
4: Тетради, я скажу сразу, я закупила заранее, еще в апреле месяце, не дожидаясь разгара этого сезона, когда у всех начинается ажиотаж. Поэтому в чем-то было мне проще, но когда расслабляешься, немножечко забываешь о том, что еще кисточки нужны, еще альбом нужен, еще цветная бумага, дополнительные тетради, и смотришь на эти цены, я заказывала все через масс-маркеты, и даже цена по акции, от нее приходишь просто в ужас.
3: Реакция на цены оправдана. В этом году сбор ребенка к школе стал дороже. Цены на рюкзаки выросли на 6%, на дневники и пеналы с канцелярией на 12%, на набор тетрадей на 7%. Настолько же подорожала школьная форма. Чтобы сэкономить, родители все чаще сравнивают цены в офлайн-магазинах и в интернете. В Мирном к стоимости онлайн-покупки часто добавляется доставка, а ждать заказ приходится дольше. В итоге покупка в местном магазине может оказаться и выгоднее, и проще. Комментирует Сергей Уганчин, исполнительный директор сети магазинов «Канцмир».
5: Мы не можем конкурировать объемами с маркетплейсами. Естественно, по логистике они выигрывали, поэтому цена у них была привлекательнее. Сейчас, на сегодняшний день, провели большую работу с поставщиками, провели с транспортными компаниями большую работу. Сейчас мы стараемся держать цены на уровне маркетплейсов. У нас бывает даже позиции, вот процентов 30 позиций вот из основного ходового товара, позиции дешевле, чем на маркетплейсе.
3: Купить все необходимое может не каждая семья. Малообеспеченным и многодетным помогает районная администрация. Продолжит Елена Розова, начальник управления социальной политики администрации Мирнинского района.
6: Это первая необходимость. Тетрадки, ручки, линейки, карандаши, пеналы, рюкзаки для первоклассников.
3: Каждый год семьям Мирнинского района выдают по 240 таких наборов. Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в администрацию своего поселения. В этом году за парты Мирнинского района сядут почти 9,5 тысяч школьников. Собрать ребенка в школу – задача затратная, но найти канцтовары можно на любой вкус и кошелек. Правда, каким бы полным ни был список покупок, всегда найдется повод еще раз заглянуть в канцелярский магазин. Далее. Экологический центр «Алрос» и Чернышевский рыбзавод выпустили 30 тысяч мальков сибирского осетра на косе Соколиной в Крестяхе. Это последний этап совместного зарыбления в 2026 году. Компания проводит такие мероприятия для восполнения и сохранения биоразнообразия в Якутии. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра «Алроса».
7: Формирование именно такой устойчивой популяции видов рыб в наших реках вообще в целом это большой вклад в будущее для устойчивости региона. И именно, например, как вот по осетру сейчас можно что сказать? Что в целом этот вид рыбы является таким биоиндикатором для природной среды, и по нему как раз можно вообще в целом судить о состоянии здоровья в целом пресноводной экосистемы.
3: Перед отправлением в свободное плавание осетра выращивали 2 месяца, а за 5 дней до зарыбления постепенно снизили температуру воды, в которой жили мальки, до градуса в Вилюе с 18 до 11. Теперь осетрам предстоит расти. До достижения промысловых размеров должно пройти 7-9 лет. Всего за этот год экологи Алроса выпустили в реке Якутии более 2 миллионов личинок и молоди ценных видов рыб, а за 15 лет объем выпуска превысил 35 миллионов. И еще одна новость. 16 жен мирнинских шахтеров побывали на месте работы мужей. В преддверии Дня шахтеров озера для них провели экскурсию на рудник «Интернациональный». Она стартовала с обязательного инструктажа и выдачи средств индивидуальной защиты, а завершилась общим фотографированием на фоне горной техники. Экскурсии на подземные горизонты в преддверии праздника «Алрос» организовывает каждый год. Это помогает родным шахтеров воочию увидеть труд своих мужей и отцов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
8: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
10: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
11: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кыне ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачно и в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале +21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты. А вы знали?

0: в Мирном. 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 24 градусов, без осадков. Безоблачные в Ленске 22 градуса. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 21. В алмазной столице малооблачно, 23 градуса и без осадков.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Чувства лишь капли дождя. Да, это иллюзия.

Эхом отдаю твои шаги, запах духов шампанского тебя. Это хочу твой сладкий поцелуй, гулять на всех, гулять с тобой сейчас. Вернись хотя бы в мои сны, пройдем по склонам гор дождем. Вдвоем, вдвоем лишь только я и ты, все остальное подождем.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
0: А вы знали?

0: в Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

said the word. Тебя.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Не переключайся.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?
0: В Мирном 17 часов.
3: Алмазный край.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном. ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субибирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: RPM.
1: Для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов «БелАЗ». Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
6: Каскад Вилюйских ГЭС – это, без сомнения, одна из строек века. Там, где когда-то безраздельно царила тайга и бурлили воды Вилюя, гидростроители возвели бетонные стены плотин Вилюйских ГЭС. С 1968 года уже по энергосетям Якутии потекло электричество от первой очереди Вилюйских ГЭС. Постепенно в строй вошла вторая очередь Вилюйских ГЭС, и в 1978 году пришла пора для Светлинской ГЭС-3. Стройка пришлась на переломные годы для истории страны и, как следствие, затянулась. В итоге первый гидроагрегат Светлинский ГЭС заработал спустя 26 лет после начала строительства, в 2004 году. А в 2005 и в 2008 году запустились второй и третий гидроагрегаты из четырех проектных. И вот наступила пора поставить точку в истории этого строительства. Светлинская ГЭС готовится к вводу последнего четвертого гидроагрегата спустя 48 лет от начала строительства. Подробнее об этой истории и том, что же стоит за вводом гидроагрегата, мы поговорим с нашим гостем Леонидом Федотовым, исполнительным директором по производству АО «Вилюйская ГЭС-3» и директором филиала «Светлинская ГЭС». Леонид Степанович, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
7: Добрый день.
6: Мы сказали в начале, что между вводом в строй третьего гидроагрегата и сейчас, в 26-м году, мы ждем ввод в строй четвертого гидроагрегата, прошло 18 лет. С чем связана такая задержка? Почему 18 лет пришлось выдержать?
7: Так, ну, давайте сразу поправлю, что прозвучало Светлинская ГЭС-3, но это стандартная ошибка, потому что у нас Светлинская ГЭС, она вообще является нижней ступенью каскада Вилюйской ГЭС. Соответственно, она называлась в свое время Вилюйская ГЭС-3, но сейчас называется Светлинская ГЭС. Сама станция, она является уникальным гидротехническим сооружением. Почему? Потому что она построена в условиях вечной мерзлоты не на скальном основании, как другие гидроэлектростанции, а именно на талом дне реки Вилюй. Станция обеспечивает электроснабжением в основном объекты компании «Алроса», ну и плюс остальных потребителей Западной Якутии. Сейчас станция находится во временной эксплуатации на стадии незавершенного строительства. Да, как вы правильно сказали, строительство станции началось в 80-х годах, потом в 90-х доходило до того, что строительство замораживалось по понятным причинам, и строительство возобновилось в 2000-х годах, это уже после того, когда станция перешла в собственность компании «Алроса». И в сентябре 2004 года был запущен первый энергоблок, в декабре 2005 года был запущен второй, и в феврале 2008 года был запущен третий энергоблок. Соответственно, вот как вы правильно отметили, прошло 18 лет, и сейчас мы уже стоим на пороге запуска четвертого, последнего энергоблока Светлинской ГЭС. Почему прошло столько времени? Потому что после пуска третьего энергоблока был очень длительный период затишья. связанные с тем, что на различных уровнях обсуждался вопрос вообще о целесообразности строительства 4-го пускового комплекса. Были даже мнения о том, что 4-й агрегат он не нужен, потому что, напомню, в те годы у нас энергосистема была изолированной, а учитывая то, что в Нижнинском районе имеется как каскад Вилюйской ГЭС 1-2 имени Евгения Конуровича Ботанчука, так и Светлинская ГЭС, соответственно, было мнение, что 4-й агрегат не нужен. Но все это время проводилась активная работа для того, чтобы доказать, обосновать необходимость строительства 4-го агрегата. Соответственно, в сентябре месяце вот мы уже планируем запустить 4-й агрегат. Необходимость строительства была обоснована, ну, вот как техническими причинами, в том числе это состояние самой фундаментной плиты здания ГЭС, которая более 20 лет не была нагружена в проектных объемах. То есть, если первые три энергоблока были наполнены, проточной части их наполнены водой, то проточная часть 4-го агрегата она оставалась в сухом состоянии. Соответственно, плита могла, скажем так, немножко сместиться, либо деформироваться, что не есть хорошо. Также в качестве обоснований мы доказывали то, что необходимо все-таки его построить, потому что в первую очередь это безопасность самого объекта, потому что проточная часть вот более 20 лет была перекрыта затворами, да, которые перекрывали как со стороны верхнего БЕФа, так и нижнего БЕФа проточную часть более 20 лет. Все равно имеется вероятность, точнее имелось, что затворы могут, условно говоря, прийти в негодность и привести к нештатной ситуации. Поэтому, чтобы это исключить, и проводилась активная работа, повторюсь, на всех уровнях, и в итоге было доказано о том, что 4-й агрегат нам крайне необходим, что и было сделано. Хочу сразу отметить, что запуск 4-го агрегата – это завершение основного этапа строительства станции, потому что, как я говорил, станция находится на стадии незавершенного строительства. Это завершение основного этапа, это выход на проектные мощности станции. Для того, чтобы полностью завершить строительство, необходимо еще реализовать несколько проектов. Проекты как по гражданской обороне, так и по системе безопасности, ну и по благоустройству гребневой части плотин. Эти работы у нас запланировано выполнить до 2030 года, точнее, к 2030 году. И тогда, после успешной реализации этих проектов, можно будет сказать, что станция завершила строительство и работает в проектных показателях. Плюс к этому, это подъем уровня водохранилища до скорректированного уровня, до скорректированного нормального подпорного уровня 177. И вот эти проекты необходимо реализовать, чтобы сказать, что строительство Светлинской ГЭС завершено.
6: То есть по планам строительство где-то займет полвека, где-то более 50 лет, 52 даже, если 78-го началась стройка.
7: Но это не является каким-то вот удивительным фактом, потому что есть гидроэлектростанции, которые строились как бы еще не дольше. Но учитывая наши особенности, особенности региона, нашу удаленность, нашу логистику, ну да.
6: Что нужно было сделать перед тем, как запустить, и нужно сделать перед тем, как запустить 4-й гидроагрегат?
7: Конструктив, строительная часть под 4-й агрегат был полностью готов. И более 20 лет шахта агрегата, кратер гидроагрегата пустовал. Поэтому для того, чтобы выполнить эту работу, заводу-изготовителю в лице ПАО «Силовые машины» необходимо было сконструировать турбину и генератор таким образом, чтобы произвести монтаж, готовый конструктив кратера агрегата, который имеет свои определенные размеры. Но была проведена работа по вырубке, ну так называется работа, по вырубке камеры рабочего колеса, с тем, чтобы туда смонтировать турбину. Плюс к этому конструирование необходимо было выполнить с увеличением мощности агрегата при максимальном напоре. Также необходимо было учесть, так как технологии уже шагнули далеко вперед. Первые три агрегата у нас 80-х годов производства. Соответственно, одним из достоинств четвертого агрегата, помимо увеличения мощности, является то, что у него экологически чистое рабочее колесо, то есть безмасляное. А допустим, если произойдет какая-то нештатная ситуация, то не произойдет разлива масел в водный объект и не приведет к каким-то экологическим последствиям. После того, как сконструировали агрегат, необходимо его само собой изготовить, и наступает самый сложный этап – это доставка на площадку. Потому что, учитывая особенности нашего региона, логистика, вы нас сами знаете, она очень-очень сложная. Но, тем не менее, эта задача была решена без срыва сроков. Доставка осуществлялась как по зимнику, так и по воде, так и по воздуху. На склады было принято более 600 отгрузочных единиц 4-го пускового комплекса, общий вес которых там порядка 2000 тонн. Все это дело надо было привезти. И эта задача
6: сколько
7: была...
6: Тонн?
7: Порядка 2000 тонн.
6: Ого.
7: Это надо было привезти из заводов-изготовителей, потому что силовые машины нам изготовили гидротурбину, гидрогенератор плюс систему возбуждения. Завод «Невский трансформатор» изготовил основной трансформатор блочный. И все это оборудование, помимо, я не говорю еще и за вот остальные вспомогательные системы, все это было необходимо привезти на Светлинскую площадку. Причем есть ряд узлов, да, которые, помимо того, что они не габаритные, они еще крайне-крайне тяжеловесные. То есть их можно привезти только по зимнику. Вспоминая декабрь 24 года, когда зимник у нас, по-моему, тогда начал функционировать чуть ли не в январе 25-го.
6: То да, были под самый конец, да, было
7: да,
6: тепло.
7: Да. Были определенные риски, но, к счастью, никаких таких отклонений от графика не произошло. И вот в 25-м году эта работа была успешно завершена. То есть весь массив вот, груза, да, который я озвучил, более 600 единиц, весом порядка 2000 тонн, все было благополучно доставлено на Светлинскую площадку.
6: Если говорить о жителях самого поселка Светлый, для них ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока в плане рабочих мест, он что дает? Сколько рабочих мест появится, если они вообще появятся, конечно?
7: По моей информации, ввод в работу четвертого гидроагрегата, вообще четвертого пускового комплекса, он даст дополнительных рабочих мест порядка 15. Ну, могу ошибаться, но вот где-то 15, может, 16 новых рабочих мест у нас должно появиться. Поэтому для жителей поселка это будет возможность трудоустроиться. Ну,
6: может быть, даже для жителей соседних поселков, тот же самый Чернышевский, где тоже...
7: Может быть, даже и для выпускников центральных учебных заведений, потому что, как я уже говорил, мы ведем активную работу, привлекаем студентов со всей страны. У нас география была, начиная от Владивостока, заканчивая Краснодарским краем. Поэтому, да, у нас новые рабочие места появятся, а кем мы будем заполнять, это уже, ну, зависит в первую очередь от нас.
6: Если говорить о косвенных перспективах, дешевая электроэнергия, холод, я имею в виду теплоотведение, и тут как будто бы напрашивается тематика с дата-центрами, потому что сейчас это одна из важнейших точек роста любой страны. Если говорить о развитии искусственного интеллекта, развитии машинного обучения и так далее и тому подобное, мы говорим в том числе о как раз вещах, связанных с энергопотреблением, то есть это дата-центр, повторюсь, и теплоотведением, то, чем страдают дата-центры. Как будто бы Светлинский ГЭС – это хорошее направление. Так ли это на самом деле? То есть действительно подходит ли ваш объект для возможной такой вот площадки для дата-центра, или все-таки у вас есть какие-то ограничения, какие-то моменты, которые не позволяют инвесторам прийти к вам?
7: Вопрос хороший. Я скажу, что более того, мы в свое время рассматривали возможность создания некого дата-центра, потому что вы абсолютно правильно сказали, что генерация имеется. Плюс, учитывая наш климат, 9 месяцев в году можно не беспокоиться об отоплении. Ну и плюс у нас оптиковолоконная линия связи тоже имеется. Поэтому дата-центры, почему нет? Ну, мы же знаем, да, что в стране, на материке, есть уже такие успешные опыты, когда в непосредственном близости от источников генерации строят вот эти дата-центры. Так что запуск четвертого агрегата, почему нет, это тоже один из аргументов для привлечения возможных инвесторов, для того, чтобы они пришли и сказали, вот хотим построить дата-центр, есть все условия. Тем более, вот это как раз, возможно, бы дало бы жителям поселка Светлый новые рабочие места, новые кадры, ну и плюс какие-то еще безусловные плюшки.
6: О перспективах на будущее, а именно, что нужно сделать для окончательного уже выхода на проектную мощность? То есть вот запускается четвертый энергоблок, это означает то, что все, вы выходите на проектную мощность, повторимся здесь, или еще нужно что-то сделать, что-то где-то довести до проектных показателей или, напротив, даже их превысить?
7: Так, ну, здесь завершением строительства четвертого энергоблока, помимо этого, мы параллельно ведем работу по тоже одному из важных проектов, это по повышению уровня водохранилища до скорректированных проектных показателей, где, напомню, нормальный подпорный уровень равен 177 метров. Сейчас мы работаем на промежуточной отметке водохранилища 176 метров. Нам необходимо будет набрать уровень до отметки 177. К этому времени у нас четвертый агрегат уже будет введен. Но вот это и даст возможность выйти станции уже на проектные показатели.
6: То есть уровень воды поднимется на 1 метр вот в этом промежутке.
7: Да.
6: Что вы сейчас чувствуете, понимая, что наконец-то запускается вот этот четвертый энергоблок, и по сути дела, наконец-то электростанция, вот, как ее планировали, с четырьмя энергоблоками, так она и начнет наконец-то работать. И это пройдет, ну, вот-вот, речь о месяцах.
7: Лично у меня, так и у наших работников, ветеранов, да, которые отработали более 20 лет. Видеть то, что началась активная фаза именно самих монтажных работ в кратере четвертого агрегата, это было очень приятным событием. Сейчас уже, понимая то, что мы в скором времени проведем запуск четвертого энергоблока, тоже, конечно, у всех у нас есть некое такое волнение, ожидание. Очень приятное ощущение, что, ну вот лично для меня, что я принимал участие в пусках как первого, ну, в качестве зрителя, конечно, но тем не менее, я видел пуски первого агрегата, второго агрегата, третьего, и сейчас вот буду принимать участие в пуске четвертого агрегата, но при всем при этом я бы хотел сказать, что это не означает, что можно после пуска четвертого агрегата расслабиться и сказать, что все, станцию построили и ничего не делать. Нет, конечно. Как я уже говорил, перед нами имеется также ряд не менее важных проектов. Конечно, четвертый агрегат, он имеет высший приоритет, но потом надо будет реализовывать все те проекты, которые я говорил. Плюс к этому текущая работа, обеспечение, безусловно, надежности выработки электроэнергии. Опять же, достаточно большой кусок работы по привлечению кадров, ну и прочие рабочие моменты, они все равно остаются. Так что для нас пуск четвертого энергоблока это будет одним из значимых событий, одним из торжественных вех в истории Светлинской ГЭС. Ну и здесь остается только порадоваться, что мы все являемся свидетелями такого значимого события. Потому что, ну, согласитесь, не каждый год и не каждую пятилетку там агрегаты пускаются, да? Это такое большое достижение, на самом деле, всего коллектива, нашего руководства, которыми, благодаря усилиям которых, была проведена, на самом деле, колоссальная работа. И вот, как мы упоминали в начале, что между пуском третьего и четвертого агрегата прошло целых 18 лет. Так что это такая очень большая, позитивная, я бы сказал, жирная точка в этом проекте.
6: Ну, я напомню, что гостем студии был Леонид Федотов, директор филиала Светлинской ГЭС. И говорили мы как раз об окончании работы, связанной с запуском четвертого гидроагрегата Светлинской ГЭС, что, в принципе, является значительной вехой в истории строительства этой электростанции. На этом все. Удачи. Оставайтесь с нами.
7: До свидания. Всего хорошего.
2: Гости дневного эфира. «Алмазный край». Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Работники «Алроса» получат обновленную сигнальную светоотражающую спецодежду. Молодые специалисты «Алроса» представят инженерные решения на форуме «В настоящем будущее». «Алмазный край» приглашает гостей утренней программы. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: В Мирном 19 часов. Алмазный край.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске работники «Алроса» получат обновленную сигнальную светоотражающую спецодежду. Молодые специалисты «Алроса» представят инженерные решения на форуме «В настоящем будущее». «Алмазный край» приглашает гостей утренней программы. Теперь подробно. Для сотрудников «Алроса» разработали обновленные рабочие костюмы. Комплект изготовили из ткани сигнальных цветов, сегментированной светоотражающей лентой. Они уже поступили на склад в Мирном. В такой спецодежде работники будут заметнее в условиях плохой видимости и в темное время суток. Обновленные костюмы позволяют отказаться от использования сигнальных жилетов. Предложение о необходимости нововведений в рабочей одежде поступило на хозактив «Алроса». Продолжит Екатерина Деева, сотрудник управления промышленной безопасности.
3: Поступили костюмы ОПЗ от общих производственных загрязнений. Это самая такая широкая, самая популярная наша линейка костюмов. Большая часть работников использует именно эти костюмы. Также у нас пришли костюмы обновленные для шахтеров. У нас появилась теперь женская линейка.
2: Сотню комплектов спецодежды в ближайшее время направят в подразделение «Алроса». Там ее испытают в условиях реальной работы. Далее. 48 работников «Алроса» младше 35 лет собрал 7-й корпоративный форум «В настоящем будущее». Его цель – открытый диалог молодых специалистов с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым и топ-менеджерами. Продолжит Ярослав Гладко, главный специалист Центра производственной системы «Алроса».
4: Пообщаться непосредственно с руководством, без галстуков, напрямую задать вопросы, которые есть у молодежи, которые, к сожалению, там не всегда может задать. Но в таком мероприятии, в таком формате эти вопросы звучат, и люди получают, молодые специалисты, понятные ответы на вопросы, которые нас волнуют.
2: В рамках форума прошел финал корпоративного чемпионата по решению изобретательских задач. Участники представили проекты в трех направлениях – горное дело, ТАИР и инновации. Решение финалистов оценивал экспертный совет во главе с Павлом Мариновичевым. В направлении горное дело лидером стала команда «Алмазов Анабара», главным инноватором – Центр производственной системы, а победу в сфере ТАИР присудили Айхальскому горно-богатительному комбинату. Чемпионат прошел при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Продолжаем. «Алмазный край» ищет тех, с кем зрители будут встречать новый день. Приглашаем жителей Мирного и гостей города стать героями развлекательной программы «Доброе утро». Если вы печете самый вкусный хлеб, разводите необычные растения или просто вчера пробежали 50 километров, пишите нам. Любой необычный навык найдет своего зрителя. Программа «Доброе утро» выходит каждый будний день. Эфирного времени хватит всем. Звоните по номеру 8-911-216-2747 или пишите на почту koloomoets@almaz-media.tv. Сделаем каждое утро добрее вместе. И еще одна новость. В преддверии Дня шахтера на радио «Алмазный край» пройдет праздничный эфир. 28 августа с 8 до 10 утра ведущие Денис Спиридонов и Виктория Малыхина проведут розыгрыш призов среди слушателей, побеседуют с интересными гостями и передадут ваши поздравления. Номер студии 8-914-252-1244. Встречайте утро пятницы с радио «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

лишь дай мне только повод, повод, повод, повод. Я секси, and they know it. Eyes on my back, I'm still not.

0: Услышать радость твоего.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы ТАР и Кинчев Бибир Сыл Тосуню Сибекис Кюнгер Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Сказано, сделано, кончилось временно. Так неуверенно, на расстоянии в две руки. Слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранили столько, что опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только

0: в Мирном 21 час.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Пады в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио без границ.
1: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Без тебя же.

деньги стоят. Дважды в реку не войти, судьбой не поспорить. Тот замок, что хранил очаг, заново не построить. Такой конец.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибирсел, Топсумю Субикисмюгарбирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: когда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

сыпал с неба со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, по стеклам нож. А что посеешь, то и пожнешь. И это я не про медный грош.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.

0: знаешь. Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки я тебе подарю.

0: в Мирном. 3.
1: Алмазный край. Радио без границ. Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объясни. Давай помолчим, спорить нет сил.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Мирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, Регернадзор, Федеральная служба, ИКТНЧ, СУБИБИЛ, СЛ, ТОВСУМИ, СУБИКИ, СУНИГОР, БИГАГАПИ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Объединяя города.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай,
0: я в

0: Радио «Алмазный край».
1: А ты услышишь мой голос влюбленный, шепотом каждую ночь повторяю я, кто нас с тобою заставил остаться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

Каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

хорошее настроение.

to take you to his mansion in the sky.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алрос обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
0: А вы знали?

0: Мирном. 7 часов. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске работники «Алроса» получат обновленную сигнальную светоотражающую спецодежду. Молодые специалисты «Алроса» представят инженерные решения на форуме «В настоящем будущее». «Алмазный край» приглашает гостей утренней программы. Теперь подробно. Для сотрудников «Алроса» разработали обновленные рабочие костюмы. Комплекты изготовили из ткани сигнальных цветов, сегментированной светоотражающей лентой. Они уже поступили на склад в Мирном. В такой спецодежде работники будут заметнее в условиях плохой видимости и в темное время суток. Обновленные костюмы позволяют отказаться от использования сигнальных жилетов. Предложение о необходимости нововведений в рабочей одежде поступило на хозактив «Алроса». Продолжит Екатерина Деева, сотрудник управления промышленной безопасности.
2: Поступили костюмы ОПЗ от общих производственных загрязнений. Это самая такая широкая, самая популярная наша линейка костюмов. Большая часть работников использует именно эти костюмы. Также у нас пришли костюмы обновленные для шахтеров. У нас появилась теперь женская линейка.
1: Сотню комплектов спецодежды в ближайшее время направят в подразделение «Алроса». Там ее испытают в условиях реальной работы. Далее. 48 работников «Алроса» младше 35 лет собрал 7-й корпоративный форум «В настоящем будущее». Его цель – открытый диалог молодых специалистов с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым и топ-менеджерами. Продолжит Ярослав Гладко, главный специалист Центра производственной системы «Алроса».
3: Пообщаться непосредственно с руководством, без галстуков, напрямую задать вопросы, которые есть у молодежи, которые, к сожалению, там не всегда может задать. Но в таком мероприятии, в таком формате эти вопросы звучат, и люди получают, молодые специалисты, понятные ответы на вопросы, которые нас волнуют.
1: В рамках форума прошел финал корпоративного чемпионата по решению изобретательских задач. Участники представили проекты в трех направлениях – горное дело, ТАИР и инновации. Решение финалистов оценивал экспертный совет во главе с Павлом Мариновичевым. В направлении «Горное дело» лидером стала команда «Алмазов Анабара», главным инноватором – Центр производственной системы, а победу в сфере ТАИР присудили Айхальскому горно-богатительному комбинату. Чемпионат прошел при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много неясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачный в Ленске 20 градусов. На севере района пасмурно, но тепло. В удачном Айхале плюс 22. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус и без осадков.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Работники «Алроса» получат обновленную сигнальную светоотражающую спецодежду. Молодые специалисты «Алроса» представят инженерные решения на форуме «В настоящем будущее». «Алмазный край» приглашает гостей утренней программы. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного неясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачный в Ленске 20 градусов. На севере района пасмурно, но тепло. В удачном Айхале плюс 22. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус и без осадков.
2: 8 радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске работники «Алроса» получат обновленную сигнальную светоотражающую спецодежду. Молодые специалисты «Алроса» представят инженерные решения на форуме «В настоящем будущее». «Алмазный край» приглашает гостей утренней программы. Теперь подробно. Для сотрудников «Алроса» разработали обновленные рабочие костюмы. Комплект изготовили из ткани сигнальных цветов, сегментированной светоотражающей лентой. Они уже поступили на склад в Мирном. В такой спецодежде работники будут заметнее в условиях плохой видимости и в темное время суток. Обновленные костюмы позволяют отказаться от использования сигнальных жилетов. Предложение о необходимости нововведений в рабочей одежде поступило на хозактив «Алроса». Продолжит Екатерина Деева, сотрудник управления промышленной безопасности.
3: Поступили костюмы ОПЗ от общих производственных загрязнений. Это самая такая широкая, самая популярная наша линейка костюмов. Большая часть работников использует именно эти костюмы. Также у нас пришли костюмы обновленные для шахтеров. У нас появилась теперь женская линейка.
2: Сотню комплектов спецодежды в ближайшее время направят в подразделение «Алроса». Там ее испытают в условиях реальной работы. Далее. 48 работников «Алроса» младше 35 лет собрал 7-й корпоративный форум «В настоящем будущее». Его цель – открытый диалог молодых специалистов с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым и топ-менеджерами. Продолжит Ярослав Гладко, главный специалист Центра производственной системы «Алроса».
4: Пообщаться непосредственно с руководством, без галстуков, напрямую задать вопросы, которые есть у молодежи, которые, к сожалению, там не всегда может задать. Но в таком мероприятии, в таком формате эти вопросы звучат, и люди получают, мы, молодые специалисты, понятные ответы на вопросы, которые нас волнуют.
2: В рамках форума прошел финал корпоративного чемпионата по решению изобретательских задач. Участники представили проекты в трех направлениях – горное дело, ТАИР и инновации. Решение финалистов оценивал экспертный совет во главе с Павлом Мариновичевым. В направлении «Горное дело» лидером стала команда «Алмазов Анабара», главным инноватором – Центр производственной системы, а победу в сфере ТАИР присудили Айхальскому горно-богатительному комбинату. Чемпионат прошел при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Продолжаем. «Алмазный край» ищет тех, с кем зрители будут встречать новый день. Приглашаем жителей Мирного и гостей города стать героями развлекательной программы «Доброе утро». Если вы печете самый вкусный хлеб, разводите необычные растения или просто вчера пробежали 50 километров, пишите нам. Любой необычайный навык найдет своего зрителя. Программа «Доброе утро» выходит каждый будний день. Эфирного времени хватит всем. Звоните по номеру 8-911-216-2747 или пишите на почту koloomoets@almaz-media.tv. Сделаем каждое утро добрее вместе. И еще одна новость. В преддверии Дня шахтера на радио «Алмазный край» пройдет праздничный эфир. 28 августа с 8 до 10 утра ведущие Денис Спиридонов и Виктория Малыхина проведут розыгрыш призов среди слушателей, побеседуют с интересными гостями и передадут ваши поздравления. Номер студии 8-914-252-1244. Встречайте утро пятницы с радио «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Утро пятницы – это праздник. Но сегодня он двойной. Мы отмечаем День шахтера. А значит, в эфире только крепкие люди, только твердый характер и, конечно, драгоценные призы. Денис Спиридонов и Виктория Малыхина в студии. Включайте приемники. Встретим новый день вместе с радио «Алмазный край».
5: Вместе с радио «Алмазный край».
6: 8:04 в алмазной столице. Доброе утро, друзья. Здравствуйте.
7: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Надеемся, что ваше настроение сегодня как никогда прекрасное, потому что пятница и замечательный праздник в преддверии. День шахтера.
6: В преддверии Дня шахтера, да, верно, абсолютно. И вот эти эфиры для нас, вот как выразились мы же сами, ну, то есть я в заставке, которая была перед тем, как мы вышли в эфир, драгоценные призы, твердый характер, крепкие люди, все это сегодня будет. И долгожданный на самом деле эфир, потому что, ну, к сожалению, так часто не бывают, хотя праздников много, но, может быть, и в этом и есть та фишка, да, что когда успеваешь и ты сам соскучиться по утренним эфирам, ну и наши слушатели, которые тоже, наверное, все свои подарки уже получили, уже наигрались ими, может быть, уже сумка там где-то, шопер какие-то протерли, сертификаты истратились, и вот есть такая возможность в честь праздника, да, Дня Шахтера, получить сегодня вот такие вот замечательные призы.
7: Отлично. Друзья, сегодня будет очень интересный эфир, целых 2 часа. К нам будут приходить интересные люди, будем разговаривать о их работе, о шахтерской деятельности. Звоните нам на телефон 7-914-252-1244. Мы также будем разыгрывать интересные подарочки. Расскажу, что мы сегодня будем разыгрывать. У нас две... В наличии очень легкие, красивые ветровочки от нашего партнера профсоюз, также подарочки от Сбера, сертификаты на различные подарки. Поэтому, пожалуйста, звоните, дозванивайтесь.
6: Да, ну, сейчас вот только все проснутся немножечко. Мы тоже, может быть, еще не проснулись до конца. Поэтому... Что, праздник есть праздник, он даже еще не начался. Вот за что я, кстати, люблю свою работу. Пятница у нас сегодня, праздник двойной. А, шахтер, вот что для тебя вообще такое слово, понятие шахтер? Как тебе представляются эти люди?
7: Человек с остальными нервами, железным характером, безусловно, потому что, мне кажется, нужно бесконечно любить свою работу, чтобы, невзирая на какие-то фобии, даже, возможно, опускаться очень далеко вниз, находиться в таком замкнутом пространстве, в темноте, но при этом добывать что-то очень важное для жены, для страны.
6: В очередь, да? Ну, хорошо. Вот у меня тоже когда-то раньше, наверное, шахтер в представлении. Это такой вот мужчина в очках, в каске, в жилете, с киркой такой в руках. Но это все стереотипы, конечно, потому что шахтеры там включают в себя и проходка, и там добыча непосредственно, управление техникой, контроль безопасности, транспортировка и многое-многое-многое другое. Вот. Ну, в любом случае, все эти профессии требуют... не только физической силы, но и особых личностных качеств, профессиональных знаний и навыков. И вот, мне кажется, что гости, которые сегодня будут у нас в студии, непосредственно поделятся своими представлениями о работе. Не будем мы уже тут мыслить, как мы с тобой, стереотипами. Будем слушать человека вот как раз-таки оттуда. Ну что, нужно, наверное, добавить еще то, что не только радиотрансляция у нас здесь есть. Если вы все-таки визуал, человек, который хочет посмотреть яркую, четкую картинку, то на странице «Алмазный край» во ВКонтакте трансляция уже идет. Также на Рутюбе, на сайте almaz-media.tv, в мобильном приложении. Виктория, есть у тебя «Алмазный край»?
7: Конечно, есть. Очень удобно и радио слушать, и смотреть наши все передачи. Поэтому обязательно, наши дорогие радиослушатели и зрители, подключайтесь, смотрите, слушайте, дозванивайтесь и выигрывайте интересные подарки. Если вдруг... у вас, может быть, или вы сами работаете в шахте, или кто-то из ваших знакомых там работает, у вас есть уникальная возможность поздравить своих друзей и коллег с этим замечательным праздником.
6: Вот, а каким способом это можно сделать? Пишите смс-сообщение 8-914-252-12-44. Не знаю, наверное, уже за всю свою радийную карьеру повторяю этот номер 4523 раз. А стоит ли? Наверное, номер уже у всех сохранен. Если да, пишите, не только, может быть, просто с хорошим настроением, если у вас нет в кругу знакомых шахтеров, ну или, в общем, все, что душе угодно, пишите 8-914-252-12-44. И вдобавок скажу, что на телеканале «Алмазный край», если вдруг кто-то забыл о существовании каналов на телевизоре, они все-таки есть, Ростелеком, 22-й канал, как сейчас помню, кнопка приложений «Смотрешка» на телеприставках или «Смарт-ТВ», там тоже можно найти наш канал. Ну что, немножечко ввели слушатели в курс дела, 8 утра 9 минут, гость у нас уже практически... здесь наполовину в студии. Познакомимся с ним буквально через пару музыкальных минут.

0: Праздничный эфир «Катю Шахтера» на радио «Алмазный край».
1: Восемь утра, 16 минут в алмазной столице. Денис Придонов и Виктория Малыхина. Мы здесь, в студии, работаем в прямом эфире. И нам компанию сегодня составил замечательный человек. С ним мы еще не знакомы, но я уже уверен, что он очень замечательный не только человек, но и специалист. У нас в гостях Евгений Белов, заместитель начальника участка шахтного водоотлива рудника «Интернациональный». Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Как ваше настроение в эту пятницу?
3: Нормально.
1: Вообще, есть для вас какой-то любимый день недели? Потому что пятница, она как бы любима всеми.
3: Крайняя смена, понедельник, на выходных.
2: Отлично.
1: То есть наоборот.
3: У каждого свой, да, график в шахте.
1: Я вот не сказал бы никогда, что я знал человек, который любит понедельники.
2: Оказывается,
1: есть такие люди. Мы вообще, есть какие-то суеверия? Можно ли поздравлять? Вот говорят, что с днем рождения нельзя заранее там поздравлять. День шахтера, он будет чуточку позже. Но вот у нас есть возможность, мы работаем по будням. Заранее можно поздравлять?
3: Ну, всегда начинаю с пятницы поздравлять. Пятница – официальный праздник. Крайнее воскресенье августа.
1: Как говорится, кто празднику рад, тот...
3: Тут рапьян.
1: Весел накануне. Да, ну давайте поговорим о вашей профессии. Звучит она вот так вот прям серьезно. Заместитель начальника участка шахтного водоотлива рудника «Интернациональный». Но об этом попозже. Давайте изначально. Вот как путь ваш вкратце вообще в эту профессию? Это было осознанно? Это было как-то по стопам родителей?
3: Да нет, родители у меня... Мама тоже на «Интере» работала на поверхности. Отец в автобазе Мирнинского ГОКа всю жизнь проработал кузнецом. Не знаю, после Мирнинского регионально-технического колледжа закончил по профессии электрослесарь. И отработал, наверное, полгода на поверхности и решил пойти почему-то в шахту. Не знаю, почему.
2: Что вдохновило вас?
3: Не знаю, мне было просто интересно, что там делают люди вообще под землей.
2: И решили остаться.
3: И решил в 2006 году пойти в шахту. Вот с 2006 года... Так. Я уже там.
1: Ну и что там делают люди под землей?
3: Работают. Добывают алмазы.
1: Убедились в этом воочию, да, но не было у вас такого, что вот любопытство удовлетворили, и все, и обратно на поверхность.
3: Ну, я отработал, как помню, практику 13 смен, я думаю, может, надо 14 или 12. Мне сказал начальник, говорит, не, вот у тебя будет 13 спусков, и иди опять на поверхность работать. И я буквально там, может, месяца 3-4 отработал, сказал, я ухожу в шахту. И в 2006 году я вот так ушел в шахту, и по сей день я там.
2: Вот при слове, 20 лет. При слове «шахта» какие первые три ассоциации сразу у вас возникают?
3: Ну, поначалу был какой-то страх, не знаю, там, темнота вот эта, бездна какая-то. А потом, когда пришел в шахту, там оказывается светло и ярко, и весело.
2: Вот я хочу немножечко о таком поговорить. Говорят, что у шахтеров железные нервы. Что вас выводит из себя быстрее, чем обвал породы? Будильник или жена, которая говорит, ты опять пришел в какой-то чумазник?
3: Будильник на работу.
1: Вообще, смена начинается ваша довольно-таки рано или довольно-таки поздно, наоборот?
3: Ну, сменный же график, когда работником было посменно, и день, и ночь, и вечерний. А сейчас заместителем. Утренние смены, вечерние. Подъем в 5:30 утра. 6:05 автобус.
1: Сегодня проснулись. Но для нас это из ряда вон. Для вас, наверное, скорее всего, привычка. Так, блиц-опрос, да, я так понял, Виктория? Какие еще вопросики есть, интересно?
2: Спор на миллион. Шахтерский бутерброд – это когда колбасы больше, чем хлеба, или хлеба больше, чем остального?
3: Первое.
2: Если бы вам предложили пожизненный запас одного продукта в термосе, чтобы это было борщ, который не остывает, или компот, который всегда холодный?
3: Счастье.
2: Счастье.
3: Наверное, счастье.
2: Интересно. Есть байка, что перед сменой некоторые шахтеры бреются только правой рукой. Это правда и... Или неправда?
3: Не знаю, я вообще вот такой хожу вечно с бородой, не знаю, как кто.
1: Не знаю. Соответственно, правший, наверное, правый.
3: Правша-правший, левша-левшой.
2: Хорошо.
1: А вообще есть какие-то традиции? Я вот сказал уже, да, в начале, но вот суеверия перед спуском, говорят же. Или все-таки уже, может быть, это так номинально существует, но их, может быть, уже и не соблюдают?
3: Ну, каждого, наверное, свои суеверия.
2: А у вас есть какая-то примета, особенно перед спуском?
3: Есть. Ну, не скажу, наверное. Ну, ладно. Не знаю, когда я лампу получаю и иду по галерее, я правой ногой всегда пинаю порог почему-то.
1: Угу. То есть такая уже привычка.
3: Я вот за собой заметил, что я это делаю лет уже, наверное, 7 почему-то.
1: У нас, кстати, есть звонок. Вдруг кто-то хочет спросить, задать какой-то вопрос. Но я не успел договорить, звонок был сброшен. Ну ладно, хорошо, есть еще время, есть еще время. О чем еще можно? Вот, кстати, тормозок. Вот ты сейчас говорил, Виктория, да пройду. Вообще сейчас употребляют еще такой термин? Или сейчас все-таки больше как-то там ланчбоксы?
3: Столовая вроде бы хватает, но все равно люди берут с собой что-то из дома, что-то жены готовят.
1: Они так и называют его в обиходе?
3: Это вот тормоз... Паек так и называют. Паек или тормозок так это до сих пор называют.
1: Хорошо, День шахтера. Как вы будете отмечать традиционно? Это с коллегами, с семьей?
3: Ну, в воскресенье с семьей. Понедельник будет крайне. Будет, наверное, как говорят в шахте, будет банка.
1: Банка.
2: Что такое банка?
3: Это собираются коллективом. Раньше, когда я был сменным электромехаником, я со своим звеном всегда мы собирались на даче, в гараже где-то. Ну, так.
1: Ну, то есть такая...
3: Шашлыки, машлыки.
1: Почему банка?
3: Не знаю, я сам не знаю, почему. Когда я пришел, вы так уже все назвали.
2: Забыла.
3: Будет банка. Что такое банка? Думаю, банку принесут, и что-то с ней надо делать?
1: Литровую банку, и вот так вот, и раз, и там кто-то 500 рублей, кто-то как бы кассу такую. А потом на нее все это и покупают. Может быть, оттуда пошло выражение?
3: Может быть, возможно. Не знаю, я никогда даже и не узнавал за это.
2: А вот хочется поговорить немножко о таком вдохновляющем. Если вдруг нас сейчас будут слушать подрастающее поколение, кто думает, на кого пойти учиться, что бы вы порекомендовали, посоветовали молодым парням, почему стоит выбрать именно профессию шахтера?
3: Не знаю, затрудняюсь ответить на этот вопрос. У каждого свой выбор в этой жизни, мне кажется.
2: Почему быть шахтером – это круто?
3: Не знаю, не отвечу на этот вопрос. Это,
1: наверное, отчасти еще и состояние души. Да, вот каждый выбирает действительно, как вы сказали, Евгений, свой путь. И нельзя его выбрать. Можно выбрать осознанно, неосознанно. Главное, да, попасть именно вот в ту струю, собственно, которая и предопределит твой дальнейший жизненный, карьерный путь. Ну, хорошо. Тогда, наверное, под занавес нашей беседы какие-то поздравления вашему коллективу, всем, кто вас знает, слышит.
3: Всех поздравляю с наступающим Днем Шахтера. Желаю крепкого здоровья и крепкой кровли над головой. Всех с праздником.
2: Ура!
1: Ура, ура, ура. А ну что, у нас в гостях был Евгений Сергеевич Белов, заместитель начальника участка шахтного водоотлива рудника «Интернациональный». Большое вам спасибо за беседу.
3: Спасибо.
1: Поздравляем вас с наступающим праздником и всех ваших коллег, коллектив и вообще всех шахтеров мы поздравляем с этим прекрасным праздником, дата у которого, кстати, плавающая. Вчера, в том году было 29-го, в этот раз будет 30 августа. У нас, кстати, мы с Викторией говорили, сегодня наш студийный пейджер работает. Пишите, звоните, вот есть поздравления. Поздравляем с Днем Шахтера мужа, папу Саяна Сагалуева. Любим, верим и знаем, что ты самый лучший и любимый. С любовью, твоя семья. Евгений, вам знаком?
3: Да, знаком.
2: Отлично, можете ему передать привет.
3: При встрече передам привет.
1: Прямо сейчас мы передаем привет и говорим большое спасибо также его замечательной семье, что вот слушает радио «Алмазный край», может быть, кто его знает, совсем скоро выиграют подарки. Пишите нам, друзья, звоните. Ну а пока поздравления от генерального директора «Алроса» Павла Мариновича далее.
4: С Днем Шахтера поздравляет Павел Мариночев, генеральный директор, председатель правления «Алроса».
5: Уважаемые шахтеры «Алроса», дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником. Для «Алроса» подземная добыча имеет огромное значение. Почти каждый третий алмаз добывается подземным способом, а работа наших рудников «Удачного», «Интера», «Айхала» не останавливается ни на час. Труд горнорабочих, проходчиков, взрывников и всех представителей шахтерского братства требует не только мастерства, но и также выносливости, мужества и строгого соблюдения всех требований безопасности. Поэтому мы так чтим и уважаем его. С каждым годом добыча алмазов становится все более сложной и трудоемкой. Она все глубже уходит под землю. А это значит, что ваш вклад в общий успех Алроса будет становиться все более весомым. Дорогие друзья, спасибо за ваш профессионализм, самоотдачу, надежность и ответственность. Желаю вам добра, успехов, спокойных и безопасных смен, чтобы каждый спуск завершался благополучным подъемом. С праздником!

0: Праздничный эфир ко дню шахтера на радио «Алмазный край».
1: И это действительно так. 8 утра, 32 минуты, половина часа, как не бывало. Ну а все почему? Потому что время, потраченное с удовольствием, потерянным не считается. Наверное, поэтому так оно быстро летит. Виктория Малыхина, Денис Придуна в студии.
2: Доброе утро, наши дорогие слушатели, зрители. Напоминаем то, что у нас идет прямой предпраздничный эфир, посвященный замечательному празднику, Дню Шахтера. Можете подключиться к видеотрансляции, которая идет на нашей страничке ВКонтакте, а также в приложении или на телеканале. Смотрите, дозванивайтесь. Самое время выиграть что-нибудь интересное. Да. 7-914-252-12-44.
1: А пока, тем временем, есть еще одно сообщение. Зачитаю. Передайте привет, передаем всем шахтерам из Мирного, Айхала и удачного. Удачи им и зарплаты побольше.
2: Карличка.
1: Конечно, она никому не помешает. Ну, вообще, должен быть труд такой достойный, достойно вознаграждаться. Это завсегда так. Кстати, вот ты знаешь, за что мы любим, наверное, свою работу, Виктория, мне кажется, за то, что мы можем отмечать не только наши какие-то с тобой профессиональные праздники, например, день радио, день танцев, например, да, день театра, но и день шахтера мы отмечаем.
2: Конечно.
1: День города, вот мы отмечаем, ну, какие-то еще вот профессиональные праздники, да, День строителя и так далее. Вот, то есть мы тоже причастны к этому
2: всему.
1: Безусловно.
2: И каждый раз к нам приходят в студии такие интересные гости, которые действительно любят свою работу, делятся вот этими эмоциями, впечатлениями, какими-то профессиональными моментами, и мы невольно становимся участниками этого действия и разделяем полностью их празднование.
1: Евгений Белов вот у нас был только что, буквально несколько минут назад, но скромничал немножечко, потому что в жизни я видел, он такой немножко как бы пораскованнее, но у него другая стихия вот подземная, да, и эти люди, ну, скромные порой. Конечно. Вот они говорят, мы, знаете ли, люди не публичные, мы не медиа, там вот это вот все. Ну, и это хорошо, потому что скромность, она украшает человека. Хотя на самом деле историй очень много, которые мог бы рассказать Евгений. Я думаю, что он еще расскажет, как-нибудь придет на какой-нибудь из праздников. А пока, друзья, давайте сделаем так, как мы обычно и делаем. Мы хотим подарить приз за так. Нужно просто дозвониться к нам по номеру 8-914-252-12-44. Наконец-таки, без подсказки смог его за 6 лет запомнить.
2: Звоните, друзья, обязательно. Поздравляйте своих друзей, своих коллег. Может быть...
1: Есть звонок.
2: Отлично.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так. Как вас зовут? Вадим, доброе утро. Вадим, вы шахтер?
3: Нет.
1: А кто вы?
3: Я водитель.
1: Водитель.
3: Спецтранспорт.
1: Спецтранспорта. Ну, день водителя у нас, кстати, когда? День шофера?
3: Последний месяц октября.
1: Ну, скоро, в общем-то, да,
3: последний,
1: будем поздравлять,
3: да,
1: и вас. А сейчас у нас приближается День шахтера. Есть ли у вас знакомые шахтеры? Какие это люди?
3: Да, у меня брат работает на шахте уже давненько таки.
1: А что отличает этих людей от представителей других профессий?
3: Ну, нет страха у них, походу.
1: Угу. Все, вот такая вот одна ключевая деталь, особенность.
3: Ну, да, они как бы как железные люди, походу.
1: Угу. Ну а вы вообще в детстве сами кем хотели бы стать?
3: Я, наверное, врачом.
2: Как интересно.
1: Но стали водителем спецтранспорта.
3: Да.
1: Но шахтером...
3: Ну так вышло.
1: Стать не мечтали?
3: Нет.
1: Ну, вот видите, о чем мы сегодня и говорили. Да, у каждого свой жизненный путь, и все вообще профессии в целом хороши, нас этому учили с детства. Ну что, Вадим у нас уже практически без 5 минут обладатель приза. Кстати, Виктория, что достанется им?
2: Вадиму мы за то, что он дозвонился, подарим замечательную ветровку от нашего партнера профсоюза «Профалмаз».
1: Ветровочка, как раз-таки осень, сентябрь, не за горами, да, будет продувать где-то местами ветровочку. Раз, ну, конечно, там 3 свитера снизу надо будет надеть. И будет тепло, уютно.
2: Отлично.
1: Хорошо, но чтобы забрать этот приз, вам нужно как-то вот Ну, так поздравить красиво. Всех с наступающим праздником.
3: Поздравляю всех шахтеров с ближайшим праздником. Брату своему привет, Дерковскому Дмитрию Юрьевичу. В общем, удачи, и вас ждут всегда на поверхности.
1: Дмитрию Ритунскому, вы сказали?
3: Дерковскому.
1: Ну да, мы тоже присоединяемся к поздравлениям и желаем всего, как говорится,
2: самого лучшего. И чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов на гору. На гору, гора. Как правильно говорят, на гора.
1: Да. Ну, и еще такой вопрос, наверное, под занавес. Вдруг кому-то пригодится. У вас брат старший или младший?
3: Старший.
1: Старший брат. Что можно подарить, вот на заметку, может быть, кто-то возьмет, шахтеру, близкому человеку в его праздник? Вообще дарят какие-то подарки?
3: Даже не знаю.
1: И вы не знаете, и вы не знаете. Ладно, наверное, будет достаточно просто каких-то слов, пожеланий, да, вот такой вот профессиональный праздник.
3: Ну, думаю, да.
1: Ну, большое спасибо вам. Вадим был у нас на линии. Вадим, приз можно будет забрать по адресу Советская 9, медиакомпания «Алмазный край». Ветровка от профсоюза «Профалмаз». Такая стильная, универсальная, уникальная. Ни у кого такой нет. Только у вас и,
3: спасибо,
1: и у Майкла Джексона. То у него уже ее никогда не будет. Большое спасибо, Вадим.
2: Хорошего дня.
3: До свидания вам тоже.
1: До свидания.
2: До свидания. Ну что ж, друзья, у нас был уже первый дозвонившийся. Если вы так же, как и Вадим, хотите что-нибудь выиграть, но уже придется с нами немножечко поиграть, ответить на несколько наших несложных вопросов и поздравить всех своих знакомых, друзей с этим замечательным праздником, Днем Шахтера, обязательно слушайте наш эфир и через время дозванивайтесь. Напомню, номер телефона 8-914-252-12-44.
1: Кстати, можно позвонить не только из Мирного. Вот сообщение пришло к нам. Можно позвонить, поздравить из Айхала. Конечно, у нас нет никаких ограничений. Даже если вы находитесь, не знаю, где-нибудь в республике Чад, здесь нет никаких. Что это за опять звонок есть? Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
4: Меня зовут Исрафил.
1: Здравствуйте. Ну, вы к нам по какому поводу? Наверняка поздравить кого-то с Днем Шахтера.
4: У меня очень много людей, родственников, работают на шахте, трудят в Алмазном крае. Ну, хотел, конечно, их поздравить. Мы поздравим, а в эфире первый раз такой, конечно.
2: Ура! Мы вас поздравляем.
1: Дебют, да? Ну и правильно.
4: Алло.
1: Нужно отбросить стеснение, конечно же, звонить, поздравлять. Но, может быть, кого-то лично хотелось бы отметить вам.
4: Ну, мне хочется отметить, что трудящиеся в этом сфере шахтеры очень большой, тяжелый труд. И, видимо, очень много зависит от них наше будущее, сказать, можно, города, района и много всего, конечно, и людей, конечно.
1: Вот это, да, вот это золотые слова, потому что от этих людей зависит действительно будущее города, потому что, ну, нет-нет, да и многие задаются вопросом, да, а вот что, как, если вот не будет градообразующего предприятия, что город там закроют или что-то, но он будет существовать еще долгие-долгие годы, все благодаря усердию, упорству вот этих вот замечательных людей. Исрапил, а вы кем работаете?
4: Я работал 24 года в МТСе. Водителя.
1: В МЧСе? Водителя?
4: Да, профессия у меня другая была. Угу. Ну, мы тоже, конечно, трудимся, но шахтеру это вообще другое совсем специальное профессия.
2: Угу. Мне кажется, что объединяет и шахтеров, и спасателей МЧС это твердость характера, несломимость духа и вот эта энергия настоящего мужчины.
1: Да, конечно, и выдержка. Это да, очень мужественные профессии. Большое спасибо, но мне кажется, было бы несправедливо Виктория Вадиму Ветровочку подарить, а
2: конечно,
1: нашему второму слушателю, дозвонившемуся, тоже надо что-то подарить.
2: Тоже Ветровочку подарим.
1: Тоже Ветровочку заберете.
4: Спасибо огромное. Спасибо,
1: спасибо вам большое за то, что вы позвонили. Собрать можно ее на медиакомпании «Алмазный край», Советская 9. И давайте поздравление. Такое красивое, лаконичное.
5: Я поздравляю всех шахтеров с профессиональным праздником. Дай Бог им здоровья, счастья и благополучия.
2: Ура! Огромнейшее вам спасибо за поздравления. Спасибо, это было очень трогательно, очень по-мужски, так сказать.
1: Да, но все-таки это как раз-таки звонили люди, которым мы и говорили, звоните нам, вы что-то выиграете. Вот два человека выиграли призы, а остальным нужно будет уже потрудиться, потому что у нас есть интерактивы, за которые, собственно, мы будем дарить и подарки. Но это будет чуть позже, а пока переходим к следующим поздравлениям, и музыкальная пауза у нас также впереди.
6: С днем шахтера поздравляет Семен Васильев, главный инженер Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината.
7: Уважаемые горняки, от имени профсоюза «Профалмаз» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Этот праздник – дань уважения мужеству, трудолюбию и преданности делу. Вы – настоящие герои. Вы ценой своих усилий создаете основу для процветания нашего региона и алмазодобывающей отрасли. В этот день особую благодарность выражаю ветеранам, чей многолетний бесценный опыт служит ориентиром для будущих профессионалов горного дела. Дорогие шахтеры, от всей души благодарю вас за самоотверженный труд и стойкость, которые вы ежедневно проявляете в вашем нелегком, но очень важном деле. Желаю вам долгого и безопасного шахтерского пути, крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям. И по традиции желаю, чтобы число спусков в шахту равнялось числу подъемов на гора. С праздником, дорогие друзья!

0: Праздничный эфир «Катю Шахтера» на радио «Алматный край».
1: Доброе утро, друзья. 8:54, а это финал часа, значит, только одно. Денис Придонов и Виктория Малыхина в студии.
2: Доброе утро, наши дорогие слушатели, зрители. Сегодня у нас пятница, предпраздничный эфир, посвященный Дню Шахтера. Первый час уже пробыл, и нам дозвонились двое наших слушателей, выиграли замечательные подарки, и у вас будет такая возможность в следующем часе.
1: Обязательно. Нужно будет только дозвониться и немножечко поиграть. Откроем завесу тайны. У нас будет еще один гость, представитель шахтерской профессии. Кстати, вот смотрю на тебя, Вика, и думаю, а вообще женские профессии, шахтеры-женщины, есть, как ты думаешь?
2: Я думаю, безусловно, есть.
1: Я тоже так думаю. Потому что, ну, вот эти вот все равенства, неравенства, все это уже давно отменили, да, потому что женщины-пилоты есть, женщины-культуристки, допустим, да, сейчас, в общем-то, это как бы не диковинка давным-давно, и не только там работают, я имею в виду, на поверхности, но и непосредственно внизу.
2: И действительно, хотя профессия шахтера традиционно считается мужской, женщины внесли огромный вклад в открытие месторождений Мирного. Например, геолог Фахнина Сырмолотова приехала в Мирный в 1970 году с мужем и двухлетним ребенком. Работая техником-геологом, она спускалась в Шурфы на глубину до 20 метров. Там на воротке ее опускали вниз, чтобы описывать породу и отбирать пробы.
1: Да, это когда было, в каких годах, да? Представляешь, там же не было таких вот современных оборудований. Конечно, это, безусловно, риск для жизни. И, тем не менее, доказали тогда эти замечательные люди, что представителям прекрасного пола все это тоже, собственно...
2: Я вот прям задумалась, хотела ли я бы вот так опуститься в таких условиях. Думаю, нет.
1: Нет, подожди, слушай, но у нас же корреспонденты, редакторы. Я, кстати, еще пока что нет, не спускался. Ну, может быть, какой-то там сюжет, репортаж снять. Если бы была такая возможность, тоже нет?
2: Ну, сейчас, конечно, с удовольствием, потому что нужно в первую очередь знать изнутри эту кухню, как все происходит, поэтому безумно интересно. Я думаю, у нас с тобой обязательно такая возможность появится.
1: Да, какой-нибудь вот такой вот необычный сюжет, чтобы снять, потому что я знаю, что даже наши молодые корреспонденты вот только-только, например, пришли устраиваться, их так говорят, все, в шахту, и они там уже были.
2: Боевое крещение.
1: Да, ну нужно, интересно, конечно, в жизни посмотреть на это все, для того, чтобы не просто вот как мы с тобой на поверхности сидим и рассуждаем, вот шахтер, все это и так понятно, но вот было бы немножко, если бы подкреплено каким-то собственным опытом, но я думаю, что вдруг нас сейчас кто-то услышит, да, из руководства начальства, говорит, конечно, наши клети открыты, спускайтесь, милости просим. 8:57, 3 минуты буквально до финала часа. Давай напомним нашим слушателям, где еще нас можно посмотреть, потому что сейчас будет гость, а смотреть, значит, будет на что.
2: Конечно, наш эфир с картинкой можно смотреть на странице «Алмазный край» во ВКонтакте, на странице «Алмазный край» на Рутюб и на сайте almazmedia.tv, ну и, конечно же, в мобильном приложении «Алмазный край». Там отдельные кнопки «Смотреть», «Слушать» и непосредственно на телеканале «Алмазный край» в сети IPTV, Ростелеком, 22-й канал.
1: А сама Вика, ты где смотришь «Алмазный край»?
2: Приложение. Мне очень удобно им пользоваться. Я всегда переслушиваю новости, смотрю передачки.
1: Только свои новости?
2: Всех. Мониторю. И это очень интересно и очень удобно, поэтому личная рекомендация обязательно. Друзья, скачивайте и с удовольствием пользуйтесь.
1: Ну что, на музыкальную паузу уйдем, послушаем новости и вернемся, но уже не одни, а с гостем.